0: Радио Аплаус.
1: И опять запрещенное?
2: Совершенно запрещенное. Белинского Гоголю.
1: Ах, Николай Иванович, какое письмо!